Марта жиеда пурпурини дова ног. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.